0: на Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жителям Нижнего Тагила предложили на полтора часа отвлечься от смартфонов и написать сочинение о лете от руки в хорошей компании без оценок и подсказок нейросетей. Сделать это можно 16 сентября на площадке креативного кластера «Самородок». Участие бесплатное. Пишем сочинение серии открытых встреч, которая в сентябре этого года пройдет в десятке городов России. Организаторы приглашают всех желающих вспомнить, каким было их лето и написать об этом сочинение. Встреча построена как знакомый со школы урок, но без оценок, назиданий и критики. Авторы текстов могут оставить сочинение себе на память или передать организаторам. Самые интересные рассказы горожан о лете планируется собрать в сборник и издать. Резкий рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями зафиксирован на Среднем Урале. За прошедшую неделю ОРВИ подхватили 28,5 тысяч свердловчан, плюс 64% к уровню предыдущей семидневки. По данным регионального Роспотребнадзора, чаще всего заражаются дети, 63,5% от общего числа заболевших. Это связано с завершением каникул, выходом детей в коллективы и прохладной погодой. Сейчас доминирует сезонный риновирус, вызывающий простуду. Студу и насморк. Качканар направил на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге делегацию численностью около 100 человек. В ее составе сотрудники администрации, представители образования, спорта и культуры, активисты общественных организаций, а также работники комбината, пишет портал «Качканарский четверг». Благодаря специальной гостевой программе «Горожане» участники из Качканара увидели ключевые площадки форума в МВЦ «Екатеринбург-экспо». Там работала масштабная интерактивная экспозиция, посвященная достижениям регионов в технологиях, транспорте, культуре, экологии и цифровизации. В Екатеринбурге открыли федеральную школу креативных индустрий. Подросткам доступны 6 студий от дизайна до VR и медиапроизводства. Проект дает путь к современному обучению и цифровым навыкам. Учебное заведение начало работу на базе Екатеринбургской академии современного искусства. Это новое подразделение вуза. Обучение будет длиться 2 года. В первый год ребят ждут знакомства со всеми студиями и работа в команде. Второй год – это погружение в выбранное направление. Каждый участник подготовит собственный проект и представит его на конкурсах и фестивалях. Бесплатно заниматься в школе будут 120 учеников с 5 по 11 класс. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
5: Восточное шоссе 3. Реклама «Ода Гелата» не оферта указана. Минимальная цена на Белджи X50 плюс компликации актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
6: Аками. Проверено друзьями.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня облачно с прояснениями. Днем, вечером и ночью будут осадки в виде дождя. Температура утром 10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 16.

0: Вроде бы как бы пришли, не то чтобы пришли, мы вроде как будто бы здесь всегда были.
1: И сидели.
0: Говорили.
1: Доброе утро, Алина Геринг, Александр Данилов здесь в это утро с тобой. 16 сентября, солнце светит, это не может не радовать, но что еще может не радовать, так это день рождения.
0: Да, девы отмечают свои именины сегодня, есть и известные девы среди списка.
1: Ну давай, коллега, рассказывай.
0: Селебрити. Лорен Бекхолл. Не знаю, кто такая. Но кто-то известный.
1: Понятно.
0: А вот кого я знаю, так это Микки. Микки Рурк.
1: О.
0: 74 года. Да, актер, который радует нас в фильмах, радовал нас в фильмах «Рестлер». 9,5 недель, да, по-моему?
1: Да.
0: Так, и в других интересных. «Сердце ангела», «Железный человек 2», «Харли Дэвидсон», «Ковбой Мальборо». «Бойцовская рыбка». Да, в последнее время что-то там у него с жилплощадью, какие-то проблемы, насколько я помню. Всяких желтых, желтая пресса писала. Ну, надеюсь, что...
1: То есть все хорошо.
0: Надеюсь, что да, там что-то донатами даже скидывались. Надеюсь, что у Мики все прекрасно. Ну, еще сегодня отмечает свой день рождения патриарх российского юмора.
1: Ой.
0: Человек, перед которым снимает шляпу сам Гарик Харламов.
1: Ой.
0: И я говорю о Евгении Петросяне, человеке, который прославил город Нижний Тагил наш в различных антипризах. Давайте одну из них вспомним.
2: Провокатор, продолжай, значит. Я говорю, лучше, когда на тебе камеру наведу, скажи. Самые лучшие шпингалеты выпускаете на фабрике номер 3 по адресу улицы Цурюпа, 15, телефон 918, ФАКС 412, добавочный 03, самовывоз из Нижнего Тагила.
0: Ну вот, да, когда-то вы так шутили.
1: Ну да, ну это же стендап, это же... Откуда все это пошло? Так вот, пожалуйста.
0: Ну да, да, да, все оттуда. Так, сделаем потише, Евгений Ваганович.
1: Ну, что, юмор?
0: Юмор наш, юмор, что называется,
1: наше все. Да, без юмора никуда.
0: Ой, это точно.
1: Ну, а если у вас сегодня день рождения, то мы вас тоже поздравляем от всей души.
0: Да, от всей души поздравляем. Сегодня мы, кстати, еще говорим о первых свиданиях, о том, как их проводить. Рассказываем,
1: как не стоит их проводить.
0: Как не стоит проводить. Рассказываем анекдоты на эту тему. Я вот в этом часе расскажу о правиле трех свиданий. Ты знала, что есть такие?
1: Нет, даже не слышала.
0: Подробнее, чуть попозже будет. Ну и, конечно же, сегодня в «Радио Утки» о чем поговорим?
1: Ну, не о свиданиях мы будем разговаривать.
0: Фух.
1: Сегодня день парикмахера, отмечаем.
0: Еще не
1: будем говорить.
0: Еще не лучше.
1: Что
0: а?
1: Про это искусство?
0: Ну, про свидания мы с тобой поговорили.
1: Нет.
0: О них я больше знаю, чем о парикмахерах.
1: Ну, по тебе видно.

0: А мы сегодня говорим о свиданиях. И вот еще один анекдот на тему. Вот говорят, что противоположности сходятся. Ну, тогда я не могу понять, почему я не могу найти ту умную эту женщину.
1: Эко-радио. Реклама. С 12 сентября на арене Тагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страны. Его поглощают.
2: Категория 0+. 2026 год.
1: Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-84.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь говорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Алина, а как ты думаешь, вот Дима Билан и Мари Краймбрери, вот у них было бы какое свидание, а? Вот, я думаю, оба бы пели. Представляешь, один поет так, а другой поет
1: так. Свидание в караоке.
0: Свидание в караоке. О, отличное, кстати, место. Мы уже говорили, куда не стоит приглашать девушку. Оказывается, топ, в топе это кино. Ни в коем случае в первый раз не приглашать. Ну, не сможете пообщаться. Рестораны
1: это,
0: дорогие тоже.
1: Да, это все понятно. А я тут нашла, представляю, что в Японии есть кафе с концепцией такой, что свидание там проходит в полной темноте. Партнеры сидят друг напротив друга, лиц не видят, а сосредотачиваются только на голосе. Там,
0: ага, вот. Томные эти...
1: Да. Ну, здорово.
0: С дыханием.
1: Да. Ну, интересно, когда человек не видит, внимание переключается, фокус свой, ну и все. Ну, голос, так, интонация,
0: а успехом,
1: смех.
0: А что им тогда с тем же успехом мешает поговорить по телефону? Спокойно сидя в квартире. То же самое. Сейчас связь
1: знаю.
0: Очень хорошая. А здесь можно потрогать. Там ничего не написано потрогать. Ой, ты представляешь, японцы в темноте делают, когда их никто не видит. Они же те еще
1: я
0: ребята.
1: Я не хочу даже представить. Я вообще про это не подумала.
0: Пришли, свидание провели в темноте. Никто никого не видел, никто никого не знает.
1: А все вот тебе с телефон. Все вот телефон.
0: Да, кстати, ты где-то видела исследование, да, провели? Когда правильно писать смс-ку на свидание? Ну, в смысле, второе.
1: После свидания.
0: Вы прошли кастинг, условно говоря, да, посидели, поговорили, друг другу понравились. Все, галочку поставили.
1: Значит, да, психологи говорят про то, что у меня откроется, подождите, время идеального сообщения после первого свидания. Когда оно? То есть сообщение через 20 минут.
0: Угу. Ну, то есть вы разошлись только?
1: Да, и уже через 20 минут вы написали.
2: Или... Какой прекрасный вечер.
1: Спасибо за вечер. Или меньше считалось слишком рано. Ну, вы вот только расстались, ну, куда писать, зачем? А позже 40 часов — это слишком поздно уже. Золотая середина составляет около 6 часов после свидания. Вот так вот.
0: Ну, все так оно и есть, да. Я вот отматываю свои былые годы. Да, так оно и есть. Вечером сходил на свидание. На следующее
1: написал,
0: утро.
1: Да.
0: На следующее утро уже
1: ну,
0: можно.
1: Вот, а как
0: если
1: же
0: дождь, то ты уже.
1: Обменяться любезностями. Спасибо за вечер.
0: Ну, это как бы еще ничего. Это не считается сообщением. Это так, это привет.

0: Катюшка к сообщению.
1: Ну, в общем, да.
0: В общем, слушайте, смотрите. Ну, я как будто бы по наитию. Слушай, а знаешь, что еще оказывается? Еще не так все просто со свиданиями. Это есть еще правило трех встреч, правило трех свиданий. Ну, вот правило трех свиданий. Что это такое? Это популярная социальная норма, по которой к третьему рандеву партнер...
1: Это так называется?
0: Ну, да,
1: рандеву?
0: Ну, рандеву, да.
1: А когда наше следующее рандеву? Да, ну, звучит да. Странно.
0: Элегантно, мне кажется.
1: Ну, не знаю.
0: Как-то так по-нашему, по-старопрячески. Решают, как продолжать. В общем, на первом свидании должна возникнуть искра.
1: Так.
0: Вот это вот считается, что с первого... Ты такой, ух, да, мой человечек, что-то есть такое, взаимная симпатия, интерес, химия, что называется. Вот. Второе свидание — это точка принятия решений к исходу. Вы определяетесь, нужно идти, ну, как бы...
1: Дальше.
0: Идти, подходите по каким-то нормам. Ну, а на третьем свидании тут уже переход, так сказать,
1: куда?
0: Более тесным общением в темноте, что называется.
1: Да ну, ты что? Ну,
0: решайте, что уже пора или как-то вот...
1: Или не пора, да?
0: Да, приглашать уже показывать тапочки свои дома.
1: Ну вот у нас комментарии пишет, комментарии есть, Егор пишет: «Всем привет, как жаль, что пора первых свиданий уже далеко позади». Я вот не понимаю этого, дорогие.
0: Что?
1: Свидание можно устраивать с любимой женой.
0: Это вот ваши женские замашки.
1: Это не женские замашки, это для вас полезно и нам приятно. Понятно, что первые свидания уже позади, но как-то вот разнообразить, добавить каких-то красок.
0: Конечно, начинаю говорить, в чем подвох? Что ты от меня хочешь?
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.
1: Можно пригласить свою супругу на свидание и вспомнить ваше первое свидание.
0: Слишком мне уже сложно.
1: Ой, ну все.

0: Да, на первом свидании мы разделим с тобой все пополам, все, кроме счета.
1: Вот я только хотела это сказать.
0: Да.
1: Представляешь?
0: Да. А ты, да, ты говори только, я тебя никому не отдам. Тогда я оплачу все, и счет, и все, что можно.
1: А вот радиоутка подкралась незаметно. 41-66-66, наш номер телефона. Скорее звони, чтобы получить крутой подарок от Экорадио. Что нужно сделать? Ответить, правда ли у нас есть? И помочь, конечно, Александру.
0: Да, иначе я сейчас сам буду отвечать, а там какое-то каверзное...
1: А там то ты не ответишь.
0: Ужас. Мы сегодня о чем говорим?
1: О русских. О всех этих причудах, о власти, о всем вот об этом.
0: Нет, значит, весь день мы говорим о свиданиях. Я тут анекдоты читаю всякие.
1: Ну, ты сегодня, да, с анекдотами. Я почему выбрала немножко другую ветку реальности? Потому что сегодня день парикмахера. Тоже важная профессия, и хочется поздравить, и хочется упомянуть.
0: Да,
1: свидание с свиданиями. Ну, подготовка к свиданиям нужна.
0: Ну, да, это важно. Обязательно к парикмахеру надо заглянуть.
1: Перед свиданием это нужно.
0: Ну что же, поохотимся на цирюльников сегодня. 41-66-66, если ты хочешь присоединиться к этой охоте, не только чтобы они тебя кромсали. Но это и не... 41-66-66, прямо сейчас звони. Потому что я тот еще парикмахер, конечно. Ну и хожу я к ним, это забыл, когда я там
1: ну
0: был.
1: Что, давай начнем. Давай начнем.
0: Подожди, я сейчас это...
1: А, коллега у тебя есть,
0: да.
1: Отлично.
0: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе.
1: Как вас зовут?
0: Ой, какая прекрасная коллега.
2: Анастасия.
1: Анастасия, очень приятно. Как ваше настроение, Анастасия?
2: Замечательно.
0: Ну, просто прекрасное имя. Какой, да, прекрасный голос.
1: Да, прекрасный вообще. Александр очаровался. У него и настроение появилось, что у вас есть команда. Анастасия, будем говорить про парикмахерские, про прически и все, что с ними связано.
2: Давайте поговорим.
1: А давайте.
0: Вы случайно никак к ним не относитесь?
1: Да, может быть, работаете.
2: Нет, случайно не отношусь.
0: Только пользуемся их услугами.
1: Ну, это да, это хорошо. А у нас будет три факта. Нужно отгадать, правда или ложь.
0: Поехали.
1: И не услышать звук смеющейся утки. Вот такой. Этого нам не нужно. Ну что, Анастасия, Александр, ваша команда, спорьте, обсуждайте. Поехали. Первый факт. Правда ли, что в 19 веке парикмахер мог одновременно быть стоматологом и вырывать зубы своим клиентам?
0: Я знаю этот факт.
2: В 19-м?
1: Да.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка
1: раствориться. Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну что же, гороскоп, с каким настроением встречать этот день, на что обращать внимание, расскажем прямо сейчас. Алина, пожалуйста, начинайте ваш круговорот.
2: Овнам сегодня может понадобиться быстро перестроиться. Один из планов способен измениться в последний момент, и сначала это вызовет раздражение. Но звезды советуют: изменившийся план еще не испорченный план.
1: Тельцы, сегодня вам стоит уделить внимание вопросам, которые требуют практического подхода. Сегодня особенно легко увидеть, где вы тратите время и деньги без заметной отдачи. Иногда экономия начинается не с отказа от покупок, а с отказа от ненужных расходов. Помните об этом.
2: Близнецам среда может принести неожиданное знакомство или интересный контакт. Разговор начнется с обычной темы, но постепенно перейдет к чему-то более значимому. Ну а вечер полезно отключиться от переписок.
1: Ракам звезды обращают внимание на то, что спокойный разговор о сложном лучше долгого молчания. Сегодня может понадобиться выбрать между желанием сохранить спокойствие и необходимостью, наконец, обсудить неприятную тему. Откладывать разговор только ради временного мира не стоит.
2: Львам сегодня может представиться возможность показать профессиональные навыки там, где их раньше недооценивали. Не нужно специально доказывать свою компетентность, результат сделает это лучше любых слов. Ну а вечером, вероятно, приятная встреча.
1: А вот девам звезды говорят, что иногда лучший способ сохранить качество – это позволить себе немного гибкости. Сегодня может попасться задача, где потребуется отступить от привычной схемы. Сначала это может показаться неудобным, но новый способ решения вопросов окажется гораздо более эффективным.
2: Весам сегодня придется выбирать между двумя привлекательными вариантами. Оба могут иметь свои преимущества, поэтому решение окажется непростым. Смотрите не только на то, что приятно сейчас, но и на последствия через несколько недель.
1: Скорпионы, помните о том, что доверие легко получить и очень легко потерять. Сегодня стоит внимательнее отнестись к словам окружающих. Возможно, кто-то поделится информацией, которую пока не стоит распространять дальше.
2: Стрельцам сегодня может захотеться резко изменить привычный порядок. Возможно, появится желание начать что-то новое. Не обязательно сразу делать большой шаг. Сначала проверьте, насколько идея реалистична.
1: Козероги, умение сказать «нет» вовремя помогает сохранить качество работы. Сегодня вам стоит внимательнее посмотреть на собственный график. Возможно, некоторые задачи давно можно было делегировать или перенести. Не пытайтесь доказать свою незаменимость и постоянно быть занятым.
2: Водолеям среда может принести интересную идею благодаря совершенно обычному событию. Не проходите мимо мыслей, которые кажутся случайными. Запишите их позже, из них может получиться что-то большее.
1: Рыбы, помните о том, что иногда лучший способ сохранить доброжелательность – это вовремя остаться наедине с собой.
2: Это точно.
1: Да, сегодня может понадобиться немного больше личного пространства. Если окружающие постоянно вас требуют от вас внимания, то не бойтесь взять паузу и сказать:
2: «Я сегодня в себе».
1: В себе. Ну, в общем-то, как-то так. Алина Геринг, Александр Данилов сегодня шутили, вспоминали свои свидания. Ощущения от свидания, так скажем. Ред-флаги расставляли, так, юморили. Все для тебя.
2: Анекдот рассказывали.
1: В общем, мы
2: делали для того, чтобы твое утро прошло быстро, весело и с улыбкой на лице.
1: Да. Если это удалось, то и ты тоже поделись своим настроением с каким-то милым человеком рядом, кто там с тобой по жизни.

0: Ну что, всем пока, до завтра.
1: Да, всем пока, всем до завтра. Нам еще вот 9 секунд надо немножечко поговорить. Почему? Потому что будет красиво по музыке звучать. Небольшая пауза. Ну и знаете что, ходите-ка вы на свидания.
0: Это да, не забывайте.
1: Даже если они у вас уже и были, то...
0: Да если были давно, тогда 100% нужно бежать со своей второй половинкой.

0: радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания МедКТ на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. МедКТ, Нижний Тагил, Красноармейская 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Музыка громче. День ярче.
3: Эко-радио. Эко-радио.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жителям Нижнего Тагила предложили

0: На полтора часа отвлечься от смартфонов и написать сочинение о лете от руки в хорошей компании без оценок и подсказок нейросетей. Сделать это можно 16 сентября на площадке креативного кластера «Самородок». Участие бесплатное. Пишем сочинение серии открытых встреч, которая в сентябре этого года пройдет в десятке городов России. Организаторы приглашают всех желающих вспомнить, каким было их лето, и написать об этом сочинение. Встреча построена как знакомый со школы урок, но без оценок. Оценок, назиданий и критики. Авторы текстов могут оставить сочинение себе на память или передать организаторам. Самые интересные рассказы горожан о лете планируется собрать в сборник и издать. Резкий рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями зафиксирован на Среднем Урале. За прошедшую неделю ОРВИ подхватили 28,5 тысяч свердловчан, плюс 64% к уровню предыдущей семидневки. По данным регионального Роспотребнадзора, чаще всего заражаются дети, 63,5% от общего числа заболевших. Это связано с завершением каникул, выходом детей в коллективы и прохладной погодой. Сейчас доминирует сезонный риновирус, вызывающий простуду и насморк. Качканар направил на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге делегацию численностью около 100 человек. В ее составе сотрудники администрации, представители образования, спорта и культуры, активисты общественных организаций, а также работники комбината, пишет портал «Качканарский четверг». Благодаря специальной гостевой программе «Горожане» участники из Качканара увидели ключевые площадки форума в МВЦ «Екатеринбург-экспо». Там работала масштабная интерактивная экспозиция, посвященная достижениям региона в технологиях, транспорте, культуре, экологии и цифровизации. В Екатеринбурге открыли федеральную школу креативных индустрий. Подросткам доступны 6 студий от дизайна до VR и медиапроизводства. Проект дает путь к современному обучению и цифровым навыкам. Учебное заведение начало работу на базе Екатеринбургской академии современного искусства. Это новое подразделение вуза. Обучение будет длиться 2 года. В первый год ребят ждут знакомства со всеми студиями и работа в команде. Второй год – это погружение в выбранное направление. Каждый участник подготовит собственный проект и представит его на конкурсах и фестивалях. Бесплатно заниматься в школе будут 120 учеников с 5 по 11 класс. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «ОО Тагил» автоня оферта указана. Минимальная цена на BLG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер южный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов.

Доброе утро, друзья! С вами на Эко-радио Маша Максимова, а значит, этот день будет максимально солнечным, позитивным, несмотря на все прогнозы и суету рабочего дня. Здесь у нас всегда заряжен плейлист для того, чтобы поддержать вас и наполнить энергией. Только что услышали новинку Нептуника, What If, а еще в этом часе Бурито.

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-0. 04.

Рабочие дни заставляют тонуть в делах и обязанностях, когда так хочется тонуть в глазах единственного и любимого, как в песне «Holy Flame». Думаю, это чувство знакомо многим, но если вы получаете удовольствие от своей работы, да еще и настроены на эко-радио, то вам...

равно пройдет быстрее и веселее. А у нас тут впереди передача Digest News. Узнаем все самые свежие новости планеты сразу после небольшой пробежки с коллабом Heaven, Kitty Aragon, I Run.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Париже, в нескольких шагах от Эйфелевой башни, открылся первый в городе бутик сливочного масла. Здесь представлены 30 сортов. От небольших семейных производителей из Британии, долины Луара и севера Франции. Владелец приглашает дегустировать масло не спеша. Маленький кусочек кладут на язык, дают ему растаять, и только потом чувствуется вкус. Бутик быстро стал популярным в соцсетях, и сюда приходят не только парижане, но и туристы. Масло продается в упаковках от 10 грамм до целого килограмма. Кстати, по данным французского Минсельхоза, каждый житель страны съедает около 8 килограммов масла в год. Это один из самых высоких показателей в мире. При этом уровень ожирения во Франции всего 14%. Видимо, французы знают секрет. Чтобы есть масло и не толстеть, нужно просто жить во Франции. А если нет такой возможности, хотя бы зайти в этот бутик. Румынский город Крайова превратился в сказочную вселенную. Здесь проходит фестиваль гигантских кукол, в котором участвует больше 150 артистов из 15 стран. В этом году тема – звездная пыль. И все вокруг напоминает космическое путешествие. Высота некоторых кукол достигает 5 метров. В программе уличные театры, цирк, концерты и интерактивные представления. Фестиваль продлится 8 дней. Он рассчитан и на детей, и на взрослых. А еще организаторы собирают рюкзаки для детей из малообеспеченных семей. Так что праздник не только веселый, но и добрый. В Лос-Анджелесе готовится к открытию музей Джорджа Лукаса. Он построен на территории в 4 гектара, внутри 33 галереи, 2 кинотеатра, библиотека, ресторан и кафе. В одной из галерей разместили экспонаты из «Звездных войн», фигуры Дарта Вейдера, R2-D2 и C-3PO. Но музей не только о космосе. Здесь также представлены работы художников, комиксов, иллюстраторов и даже Бэнкси. В архиве Лукаса – модели, эскизы, костюмы и реквизит. Создатели называют это нарративным искусством, историями, рассказанными через изобретения, от нескольких рисунков до современных комиксов. Так что теперь в Лос-Анджелесе будет не только

0: только Голливуд, но и место, где можно увидеть все, из чего он вырос, включая даже «Звездные войны», которые давно стали реальностью. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Авторадио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Тропик Шоу. Мир. Джуманджи.
1: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября. По будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил. 2026 год. 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону. 41-87-04.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

21 век вынуждает нас, девушек, быть сильными и независимыми. Но иногда хочется просто почувствовать себя принцессой, чтобы тебя пригласили на свидание, подарили цветочков. Но, увы, часто нам приходится сталкиваться: а давай 50 на 50, а то и весь счет закрывать самой. А если сразу после свидания зовут домой, это знак, что пора бежать, девочки. Вот такие суровые реалии современного мира. А сегодня в группе «Эко-радио» ВКонтакте мы как раз обсуждаем, что хуже всего на первом свидании. Присоединяйтесь к обсуждению, друзья, и делитесь своими историями удачных или не очень свиданий. А пока продолжаем зажигать со знаменитым хитом из 2004-го «I like it».

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
1: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко без заменителей молочного жира 3,2%. 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Уралвагонзавод объявляет набор операторов станков, токарей, сварщиков, слесарей, сборщиков, обрубщиков и многих других. Есть вакансии с обучением на рабочем месте, конкурентная заработная плата и удобные графики работы. Подробности по телефону 8-34-35-380-300 или в отделе кадров по адресу Восточное шоссе, 28, кабинет 15.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: на Среднем Урале. 11 часов. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жителям Нижнего Тагила предложили на полтора часа отвлечься от смартфонов и написать сочинение о лете от руки в хорошей компании без оценок и подсказок нейросетей. Сделать это можно 16 сентября на площадке креативного кластера «Самородок». Участие бесплатное. Пишем сочинение серии открытых встреч, которая в сентябре этого года пройдет в десятки городов России. Организаторы приглашают всех желающих вспомнить, каким было их лето и написать об этом сочинение. Встреча построена как знакомый со школы урок, но без оценок, назиданий и критики. Авторы текстов могут оставить сочинение себе на память или передать организаторам. Самые интересные рассказы горожан о лете планируется собрать в сборник и издать. Резкий рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями зафиксирован на Среднем Урале. За прошедшую неделю ОРВИ подхватили 28,5 тысяч свердловчан.

0: плюс 64% к уровню предыдущей семидневки. По данным регионального Роспотребнадзора, чаще всего заражаются дети, 63,5% от общего числа заболевших. Это связано с завершением каникул, выходом детей в коллективы и прохладной погодой. Сейчас доминирует сезонный риновирус, вызывающий простуду и насморк. Качканар направил на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге делегацию численностью около 100 человек. В ее составе сотрудники администрации, представители образования, спорта и культуры, активисты общественных организаций, а также работники комбината, пишет портал «Качканарский четверг». Благодаря специальной гостевой программе «Горожане» участники из Качканара увидели ключевые площадки форума в МВЦ «Екатеринбург-экспо». Там работала масштабная интерактивная экспозиция, посвященная достижениям региона в технологиях, транспорте, культуре, экологии и цифровизации. В Екатеринбурге открыли федеральную школу креативных индустрий. Подросткам доступны 6 студий от дизайна до VR и медиапроизводства. Проект дает путь к современному обучению и цифровым навыкам. Учебное заведение начало работу на базе Екатеринбургской академии современного искусства. Это новое подразделение вуза. Обучение будет длиться 2 года. В первый год ребят ждут знакомства со всеми студиями и работа в команде. Второй год — это погружение в выбранное направление. Каждый участник подготовит собственный проект и представит его на конкурсах и фестивалях. Бесплатно заниматься в школе будут 120 учеников с 5 по 11 класс. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «ООО «Тагил» автоня оферта». Указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер южный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов.

0: Новинка Topic, Carte Blanche, Lucky Ones рассказывают, кто тут настоящие счастливчики. И нет, не те, кто успел заправиться перед тем, как закончился бензин на заправке, а те, кто искренне, по-настоящему и взаимно влюблен. Ведь любовь – главное лекарство и радость. Она спасает даже в самые ненастные дни. Прямо как музыка на Эко-радио. В этом часе услышим Холидей Боя.
1: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужна гравитация.
0: Астик и Асти.

0: другие популярные исполнители ждут вас далее. А прямо сейчас потанцуем с коллабом Кайго Dancing Feet.
1: Экро радио.

0: Экорадио. Реклама.
1: 19 сентября – день, когда «Ладо» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточните у продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
3: Категория 0+.
4: 2026 год.
5: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом» и «Бэдридин Константин Дмитриевич», ОГРН ИП 304-662-533-101, 2026 год.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 выпустил виртуальную карту платежной системы МИР. С ее помощью можно оплачивать связь со скидкой 30%, переводить деньги в любые банки через систему быстрых платежей и совершать покупки. Владельцы Т2 карты смогут получать кэшбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Выпуск карты занимает несколько кликов в мобильном приложении. Сейчас она доступна в 11 регионах, но скоро появится во всех городах присутствия Т2. Техническим партнером проекта выступает финтех-компания Pagen.

0: Тима Белорусских вернул нас в 2019 с легендарным треком «Витаминка». Но пора уже вернуться опять обратно в настоящее. На часах 11:27, календарь нам показывает 16 сентября. И сегодня день рождения празднует веселая, оптимистичная и харизматичная девушка, а именно Кристина Рожкова. Всего тебе самого лучшего и волшебного! Мечты сбываются. Главное, верь и будь собой. И в честь такого прекрасного праздника сейчас на Эко-радио что-нибудь позитивное послушаем. Например, коллаб Шакира и Бруно Боя. Дай-дай!
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую ложь. Нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, Юнефть, улица Садовая, 33, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо. Очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, Газпромнефть, Черноисточинское шоссе, 64D, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо. Очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, АЗС Мега, улица Юности, 2А/1, АИ-92, АИ-95, очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, Лукойл, улица Питомник, Горзеленхоза, дизельное топливо, очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 8701. 47 8701.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8704.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Отлов бездомных животных в Нижнем Тагиле возобновится в конце сентября после шестимесячной паузы. Решать собачий вопрос теперь будет муниципальная служба отлова на базе Тагилдорстроя. Она заняла площади приюта «Добрые руки НТ», попавшего в список недобросовестных подрядчиков. Тагилдорстрой обосновался на площади питомника на улице Фестивальная. В его распоряжении теперь более 3000 квадратных метров муниципальной земли с вольерами и площадкой для выгула, операционной, послеоперационными боксами, кабинетами ветеринара, фармацевтическим складом. Обновленный питомник готов принять до 150 собак. Количество дорожных аварий в Нижнем Тагиле выросло на 15,8%. По данным областной госавтоинспекции, с начала этого года в городе произошло 2002 ДТП, что на 274 больше, чем годом ранее. По количеству дорожных инцидентов Нижний Тагил занял второе место в Свердловской области. Тенденцию на рост ДТП дорожные полицейские фиксируют в большинстве крупных городов. По сравнению с аналогичным периодом их стало на 2000 больше. Основной причиной аварии остается несоблюдение скоростного режима. Полгода судебного процесса позади. Приговор по самому громкому уголовному делу последних лет о взрыве в жилой пятиэтажке на Сибирской 81 в Нижнем Тагиле вынесут 20 октября. Перед вердиктом фигурантам предоставили последнее слово. По делу проходит 4 человека. Это сотрудники ГАЗЭКСа, которые проверяли газовое оборудование в

0: доме за 5 недель до взрыва и хозяйка квартиры, которая считается эпицентром трагедии. Газовщикам гособвинение запросило по 9 лет колонии общего режима, владелица жилища 3 года в колонии поселения. Подсудимые отрицают вину и просят вынести оправдательный приговор. Тагильские садоводы хвастаются урожаем. Огородные достижения показали на выставке «Золотая осень» в центре по работе с ветеранами. Главные герои здесь пенсионеры, которые, вопреки капризам погоды, вырастили арбузы, тыквы, гиганты, причудливые кабачки, а еще успели позаниматься творчеством. Садоводы состязались в 3 номинациях, представили жюри плодово-ягодные, декоративные, цветочные композиции. В выставке приняли участие 50 человек. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер восточный до 3 метров.

секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 14 градусов.

Настоящая красота мира открывается, когда влюбляешься. Ведь даже в самом обычном и порой не самом ярком пейзаже ты чувствуешь себя невероятно счастливым, когда рядом любимый человек. Об этом новинка звонкого «Красота». А еще здорово поднимает настроение любимая музыка. На Эко-радио, конечно же. В этом часе прекрасный дуэт Софи Такер.

0: И другие звезды музыкального небосклона ждут уже вас далее. А прямо сейчас зажжем скаловом Джоэл Кори, Джекс Джонс, Out.
1: Экко Радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Сом строит, а дом украшает. Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки от 1000 рублей в магазинах мебельного центра «Дом» и строительного гипермаркета «Сом» в Нижнем Тагиле. И получайте гарантированные подарки каждое воскресенье. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте depo.nt.ru. Акция с 15 сентября по 15 июля.

0: ноября 2026 года.
1: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
2: Категория 0+.
3: 2026 год.
4: Теннет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В сентябре Теннет Т8 Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер Теннет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
5: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
6: Нижний Тагил не Сахара.
5: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
7: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
8: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультантов магазина.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 выпустил виртуальную карту платежной системы МИР. С ее помощью можно оплачивать связь со скидкой 30%, переводить деньги в любые банки через систему быстрых платежей и совершать покупки. Владельцы Т2 карты смогут получать кэшбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Выпуск карты занимает несколько кликов в мобильном приложении. Сейчас она доступна в 11 регионах, но скоро появится во всех городах присутствия Т2. Техническим партнером проекта выступает финтех компания Pagen.

0: Полина Гагарина, обращаясь к себе, написала песню «Полина». Но, я думаю, совет из ее трека может взять каждый. Надо быть легче и не зацикливаться на прошлом. А кто нам всегда помогает начать жизнь с чистого листа? Или со стильного каре? Конечно же, парикмахеры. И сегодня эти феи красоты отмечают свой профессиональный праздник. Желаю всем причастным процветания, хороших клиентов и большого дохода. А вместе с тем, 16 сентября – день кудряшек, локонов, валют и вензелей. Так что самое время сделать шикарную укладку и сиять своей красотой. А Эко-радио украсит этот замечательный день потрясающей музыкой. На очереди диджей Алфабиан «Body Talk».
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Нужен большой семейный кроссовер с характером? Тенет Т8 – это семиместный салон. Полный привод и турбомотор – 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В сентябре Тенет Т8 в Русальянс на фестивальной 5Б строение 5 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Русальянс – официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5Б строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Диджей Армин Ван Бюрен вернул нас в 2006 с легендарным треком «The Sound of Goodbye». И хоть этот трек прекрасен, он все же очень грустный, ведь в нем поется про потерю дорогих людей. Мы все, увы, не вечны, поэтому важно ценить каждый день с родными. А если вы не рядом, можно передать им привет через Эко-радио. Пишите на номер 8 900 036 0103.

0: в мессенджере Макс или в сообщении в группе Эко Радио ВКонтакте. Ваши самые теплые искренние слова я, Маша Максимова, озвучу в прямом эфире. А сейчас Акмаль подскажет нам, как выразить свои чувства с песней «Любовная».
1: Эко-радио. Объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Это радио. Реклама.
1: Стиль, динамика, технологии. Все это в G-Tour Dashing. Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер G-Tour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в Осмото Тагил. И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour Осмото Тагил. Свердловское шоссе 43. Нижний Тагил. Акции с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе правил проведения, количестве подарков, сроках, месте практики получения в Осмото Тагил.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе 43. Акции с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинанс».
3: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
4: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик-шоу Мир» Джуманджи.
5: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41 8704.
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазине.

0: Нексом. И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН И.П. 304-462-533-101. 2016 год.
1: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гальянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе 68, строение 2.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 13 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Отлов бездомных животных в Нижнем Тагиле возобновится в конце сентября после шестимесячной паузы. Решать собачий вопрос теперь будет муниципальная служба отлова на базе Тагилдорстроя. Она заняла площади приюта «Добрые руки НТ», попавшего в список недобросовестных подрядчиков. Тагилдорстрой обосновался на площади питомника на улице Фестивальная. В его распоряжении теперь более 3000 квадратных метров муниципальной земли с вольерами и площадкой для выгула, операционной, послеоперационными боксами, кабинетами ветеринара, фармацевтическим складом. Обновленный питомник готов принять до 150 собак. Количество дорожных аварий в Нижнем Тагиле выросло на 15,8%. По данным областной госавтоинспекции, с начала этого года в городе произошло 2002 ДТП, что на 274 больше, чем годом ранее. По количеству дорожных инцидентов Нижний Тагил занял второе место в Свердловской области. Тенденцию на рост ДТП дорожные полицейские фиксируют в большинстве крупных городов. По сравнению с аналогичным периодом их стало на 2000 больше. Основной причиной аварии остается несоблюдение скоростного режима. Полгода судебного процесса позади, приговор по самому громкому уголовному делу последних лет о взрыве в жилой пятиэтажке на Сибирской 81 в Нижнем Тагиле вынесут 20 октября. Перед вердиктом фигурантам предоставили последнее слово. По делу проходит 4 человека. Это сотрудники ГАЗЭКСа, которые проверяли газовое оборудование в доме за 5 недель до взрыва, и хозяйка квартиры, которая считается эпицентром трагедии. Газовщикам гособвинение запросило по 9 лет колонии общего режима, владелец жилища 3 года в колонии-поселении. Подсудимые отрицают вину и просят вынести оправдательный приговор. Тагильские садоводы хвастаются урожаем. Огородные достижения показали на выставке «Золотая осень» в центре по работе с ветеранами. Главные герои здесь пенсионеры, которые, вопреки капризам погоды, вырастили арбузы, тыквы, гиганты, причудливые кабачки, а еще успели позаниматься творчеством. Садоводы состязались

0: в трех номинациях представили жюри плодово-ягодные, декоративные, цветочные композиции. В выставке приняли участие 50 человек. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто», не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: АКАМИ. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, а возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 14 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 14 градусов.

0: Гаргона.
1: Раньше, если тебя назвали медузой Гаргоной, это было оскорблением. А теперь девушки воспринимают это как комплимент. Люся Чеботина со своей новинкой тут очень постаралась. Ну а что, времена меняются, и, видимо, комплименты теперь тоже изменились. Стабильно и неизменно только одно – лучшая музыка на Эко-радио. В этом часе Тедди Свимс.

0: Какие признанные таланты ждут вас далее в этом часе? А прямо сейчас трек с огоньком Suburban Bella Porsche Inferno.
1: Экра.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Стиль, динамика, технологии. Все это в G-Tour Dashing. Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер G-Tour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-In в Осмото Тагил. И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour Осмото Тагил. Свердловское шоссе 43. Нижний Тагил. Акция с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организации правил проведения количества подарков, сроков, месте график получения в Осмото Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Хочется, как в песне группы «Добро», сказать «Море, привет!» и переселиться поближе к Лазурному берегу. А если тебя ничего, кроме квартиры, не держит, и ты стремишься переехать, то этот вопрос можно решить гораздо проще, чем кажется. Информация на правах рекламы. Как продать квартиру так, чтобы было и быстро, и выгодно? Доверьте, это агентство недвижимости «Жилфонд». Плюс бесплатная помощь во всем остальном. Подбор новостройки в любом городе. Одобрение ипотеки, проверка документов, а до конца октября страхование гражданской ответственности в подарок. Агентство недвижимости «Жилфонд», Нижний Тагил, Ленина, 23. Телефон 96-17-17. Акция с 15 сентября по 31 октября 2026 года. Подробности уточняйте по телефону 96-17-17.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Это произведено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».
3: Just when you think you've finally let go.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 выпустил виртуальную карту платежной системы МИР. С ее помощью можно оплачивать связь со скидкой 30%, переводить деньги в любые банки через систему быстрых платежей и совершать покупки. Владельцы Т2 карты смогут получать кэшбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Выпуск карты занимает несколько кликов в мобильном приложении. Сейчас она доступна в 11

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр плавленый, сыробогатов, ванночка, 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле, 41-87-04.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: скажи, что тебе снится.
1: Как тебе наше сегодня?
0: Ты заберешь мои мысли.
1: Я снова не чувствую боли.

Ростов-на-Дону.ру на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, Газпром, нефть, Чернеслучанское шоссе 64D, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, Газпром, нефть, улица Фестивальная, 78, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, АЗС Мега, улица Юности 2А, дробь 1, АИ-92, АИ-95, очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, премиум, улица Алтайская, 104, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gzeobenz.ru, категория 16+. Эко.

0: Авторадио. Реклама.
1: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
2: Категория 0+.
3: 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Отлов бездомных животных в Нижнем Тагиле возобновится в конце сентября после шестимесячной паузы. Решать собачий вопрос теперь будет муниципальная служба отлова на базе Тагилдорстроя. Она заняла площади приюта «Добрые руки НТ», попавшего в список недобросовестных подрядчиков. Тагилдорстрой обосновался на площади питомника на улице Фестивальная. В его распоряжении теперь более 3000 квадратных метров муниципальной земли с вольерами и площадкой для выгула, операционной, послеоперационными боксами, кабинетами ветеринара, фармацевтическим складом. Обновленный питомник готов принять до 150 собак. Количество дорожных аварий в Нижнем Тагиле выросло на 15,8%. По данным областной госавтоинспекции, с начала этого года в городе произошло 2002 ДТП, что на 274 больше, чем годом ранее. По количеству дорожных инцидентов Нижний Тагил занял второе место в Свердловской области. Тенденцию на рост ДТП дорожные полицейские фиксируют в большинстве крупных городов. По сравнению с аналогичным периодом их стало на 2000 больше. Основной причиной аварии остается несоблюдение скоростного режима. Полгода судебного процесса позади, приговор по самому громкому уголовному делу последних лет о взрыве в жилой пятиэтажке на Сибирской 81 в Нижнем Тагиле вынесут 20 октября. Перед вердиктом фигурантам предоставили последнее слово. По делу проходит 4 человека. Это сотрудники ГАЗЭКСа, которые проверяли газовое оборудование в доме за 5 недель до взрыва, и хозяйка квартиры, которая считается эпицентром трагедии. Газовщикам гособвинение запросило по 9 лет колонии общего режима, владелица жилища 3 года в колонии-поселении. Подсудимые отрицают вину и просят вынести оправдательный приговор. Тагильские садоводы хвастаются урожаем. Огородные достижения показали на выставке «Золотая осень» в центре по работе с ветеранами. Главные герои здесь пенсионеры, которые, вопреки капризам погоды, вырастили арбузы, тыквы, гиганты, причудливые кабачки, а еще успели позаниматься творчеством. Садоводы состязались в 3 номинациях, представили жюри плодово-ягодные, декоративные, цветочные композиции. В выставке приняли участие 50 человек. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто», не оферта, указана минимальная цена.

0: 50+ комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Аками. Проверено друзьями.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 14 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 14 градусов.

Новинка, посвященная всем тревожникам. Не туника, а what if. И если ты чего-то хочешь, вперед! Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сомнения. Это главный посыл трека, и мы на Эко-радио всегда рады поддержать наших слушателей в любых начинаниях и в любой ситуации. А в этом часе A7

0: прекрасная Майли Сайрус. Сергей Лазарев. Другие ваши любимые музыканты ждут вас далее. А прямо сейчас погрузимся в нежность вместе с группой Good Boys Blind Spot.
1: Экро. Радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2016 год.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

тема белорусских мыслей. Иногда их слишком много, а иногда один человек занимает все пространство и в голове, и в сердце. В любом случае, иногда стоит отвлекаться от рассуждений и наслаждаться текущим моментом под Эко-радио. Совсем скоро совершим вояж по самым интересным сенсациям планеты в передаче Digest News, но сперва коллаб телекаст Sam Gray Unbreakable.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Париже в нескольких шагах от Эйфелевой башни открылся первый в городе бутик сливочного масла. Здесь представлены 30 сортов. От небольших семейных производителей из Британии, долины Луара и севера Франции. Владелец приглашает дегустировать масло не спеша. Маленький кусочек кладут на язык, дают ему растаять, и только потом чувствуется вкус. Бутик быстро стал популярным в соцсетях, и сюда приходят не только парижане, но и туристы. Масло продается в упаковках от 10 грамм до целого килограмма. Кстати, по данным французского Минсельхоза, каждый житель страны съедает около 8 килограммов масла в год. Это один из самых высоких показателей в мире. При этом уровень ожирения во Франции всего 14%. Видимо, французы знают секрет. Чтобы есть масло и не толстеть, нужно просто жить во Франции. А если нет такой возможности, хотя бы зайти в этот бутик. Румынский город Крайова превратился в сказочную вселенную. Здесь проходит фестиваль гигантских кукол, в котором участвует больше 150 артистов из 15 стран. В этом году тема – звездная пыль. И все вокруг напоминает космическое путешествие. Высота некоторых кукол достигает 5 метров. В программе – уличные театры, цирк, концерты и интерактивные представления. Фестиваль продлится 8 дней. Он рассчитан и на детей, и на взрослых. А еще организаторы собирают рюкзаки для детей из малообеспеченных семей. Так что праздник не только веселый, но и добрый. В Лос-Анджелесе готовится к открытию музей Джорджа Лукаса. Он построен на территории в 4 гектара, внутри 33 галереи, 2 кинотеатра, библиотека, ресторан и кафе. В одной из галерей разместили экспонаты из «Звездных войн», фигуры Дарта Вейдера, R2-D2 и C-3PO. Но музей не только о космосе. Здесь также представлены работы художников, комиксов, иллюстраторов и даже Бэнкси. В архиве Лукаса модели, эскизы, костюмы и реквизит. Создатели называют это нарративным искусством, историями, рассказанными через изобретения, от нескольких рисунков до современных комиксов. Так что теперь в Лос-Анджелесе будет не только Голливуд, но и место, где можно увидеть все, из чего он вырос, включая даже «Звездные войны», которые давно стали реальностью. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 выпустил виртуальную карту платежной системы МИР. С ее помощью можно оплачивать связь со скидкой 30%, переводить деньги в любые банки через систему быстрых платежей и совершать покупки. Владельцы Т2 карты смогут получать кэшбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Выпуск карты занимает несколько кликов в мобильном приложении. Сейчас она доступна в 11 регионах, но скоро появится во всех городах присутствия Т2. Техническим партнером проекта выступает финтех-компания Payjin.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Девчонок на высший бал может быть очень много, как в песне Немига. Но вот заполучить хотя бы одну и порой задачка со звездочкой. Главное, чтобы первое свидание прошло легко и весело. Ведь первое впечатление не произвести дважды. А мы сегодня в группе Эко-радио ВКонтакте как раз обсуждали, что хуже всего на первом свидании. Пора смотреть результаты опроса. Меньше всего голосов собрал вариант «опоздал». На втором месте нас в конце делает вид, что забыл кошелек, а лидеров оказалось два. Уже на первом свидании рассказывает, как вы будете воспитывать детей, и говорит только о себе. В общем, не делайте так, друзья. Полезный такой опрос у нас вышел сегодня. Не пропусти новые интересные обсуждения в группе Эко-радио ВКонтакте. А мы продолжаем наш рейв с ностальгией с 2013-го. Move it down, here comes the sound.
1: Эко-радио.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».

0: магнитофон
1: звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
1: Нижний Тагил не Сахара.
0: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
2: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
3: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения у консультантов магазина.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
5: Да уж не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Всем большой привет! На Среднем Урале 15 часов.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С начала реализации федерального проекта «Чистый воздух» объем вредных выбросов в атмосферу Нижнего Тагила уменьшился на 23 тысячи тонн. Это на 17% ниже уровня 2017 года. Предварительные итоги программы подвели в Министерстве природных ресурсов Свердловской области, сообщает областная газета. Завершение проекта в Нижнем Тагиле, который является единственным городом-участником программы в регионе, запланировано до конца этого года. За время его реализации промышленные предприятия города модернизировали оборудование, перестраивали производственные процессы, внедряли современные системы очистки. Торжественная закладка Аллеи народного единства состоялась в Преображенском парке Екатеринбурга в рамках Международного фестиваля молодежи, сообщили в Департаменте информационной политики региона. Участники фестиваля вместе с жителями города высадили 34 саженца ивы. В акции приняли участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют 10 тысяч молодых людей из 191 страны. Серую зарплату получают 9% россиян, показал опрос ВЦИОМ. За 20 лет этот показатель снизился в два раза. Опрос не обнаружил значительных различий по возрасту, полу или профессии среди тех, кто получает зарплату в конверте. Но люди, работающие в частном секторе, сталкиваются с такой практикой чаще. Люди с низким доходом также чаще говорят о неофициальной зарплате. Сокращение серой зоны связано с изменениями в законодательстве и налоговом регулировании. Футбольная команда «Урал» в рамках очередного раунда первой лиги играла на выезде с ярославским «Шинником». Сначала соперники присматривались друг к другу и слишком осторожничали. В конце матча они обменялись забитыми мячами. Итог – ничья 1-1. В следующем туре первой лиги «Урал» встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком». Встреча состоится 18 сентября. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «ООО «Тагил» автоня оферта». Указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно. Возможен дождь. Атмосферное давление в норме. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день. Также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 14 градусов.
2: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Интересно, а будет ли название новинки Topic Carte Blanche Lucky Ones, счастливчики, говорящим самим за себя? И принесет ли оно удачу первое место этому треку в нашем хит-параде ТОП-30? Тут все зависит от вас, друзья. Заходите на сайт ekaradio.ru и голосуйте за любимые песни. А уже в пятницу в 17 часов Полина Бажова подведет итоги этой недели. Ну а пока продолжаем наш рейв в этом часе. Люся Чеботина, прекрасная, знаменитая. По барабану. Дэвид Гетта. Зиверт.
1: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет, который ночью безумный один с одной влюбленной.
0: И не только, а прямо сейчас энергия и драйв с дуэтом Offenbach Rocket.
2: Экра радио.

0: Экорадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, Газпромнефть, Черноисточинское шоссе 64D, АИ-92, АИ-95, АИ-100, дизельное топливо. Очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, АЗС Мега, улица Юности 2А/1, АИ-92, АИ-95. Очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, Премиум, улица Алтайская 104, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо. Очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, Лукойл, улица Припитомник Горзеленхоза, дизельное топливо. Очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 18+.

шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам.

точно такой же, но немного живее.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

влюбленной. Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 выпустил виртуальную карту платежной системы МИР. С ее помощью можно оплачивать связь со скидкой 30%, переводить деньги в любые банки через систему быстрых платежей и совершать покупки. Владельцы Т2 карты смогут получать кэшбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Выпуск карты занимает несколько кликов в мобильном приложении. Сейчас она доступна в 11 регионах, но скоро появится во всех городах присутствия Т2.

пасмурно и серо. А еще любимые треки на Эко-радио. На часах 15:39, и я, Маша Максимова, желаю всем отличного вечера. Встретимся вновь уже в пятницу в 10 часов утра. А пока лучшие хиты нон-стоп. И прямо сейчас работа из 2019-го. Эд Ширан, Джастин Бибер, I Don't Care.

0: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техно-Ателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С начала реализации федерального проекта «Чистый воздух» объем вредных выбросов в атмосферу Нижнего Тагила уменьшился на 23 тысячи тонн. Это на 17% ниже уровня 2017 года. Предварительные итоги программы подвели в Министерстве природных ресурсов Свердловской области, сообщает областная газета. Завершение проекта в Нижнем Тагиле, который является единственным городом-участником программы в регионе, запланировано до конца этого года. За время его реализации промышленные предприятия города модернизировали оборудование, перестраивали производственные процессы, внедряли современные системы очистки. Торжественная закладка Аллеи народного единства состоялась в Преображенском парке Екатеринбурга в рамках Международного фестиваля молодежи, сообщили в Департаменте информационной политики региона. Участники фестиваля вместе с жителями города высадили 34 саженца ивы. В акции приняли участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют 10 тысяч молодых людей из 191 страны. Серую зарплату получают 9% россиян, показал опрос ВЦИОМ. За 20 лет этот показатель снизился в два раза. Опрос не обнаружил значительных различий по возрасту, полу или профессии среди тех, кто получает зарплату в конверте. Но люди, работающие в частном секторе, сталкиваются с такой практикой чаще. Люди с низким доходом также чаще говорят о неофициальной зарплате. Сокращение серой зоны связано с изменениями в законодательстве и налоговом регулировании. Футбольная команда «Урал» в рамках очередного раунда первой лиги играла на выезде с ярославским «Шинником». Сначала соперники присматривались друг к другу и слишком осторожничали. В конце матча они обменялись забитыми мячами. Итог – ничья 1-1. В следующем туре первой лиги «Урал» встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком». Встреча состоится 18 сентября. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана минимальная цена на Белджи X50+, комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: АКАМИ. Проверено друзьями.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 сентября будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра опустится до плюс 14 градусов.

0: Эко-радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Пройти обследование на современном рентген-аппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без. Цефалостат. Обследование и результат в день обращения. МедКТ. Нижний Тагил. Красноармейская 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 выпустил виртуальную карту платежной системы МИР. С ее помощью можно оплачивать связь со скидкой 30%, переводить деньги в любые банки через систему быстрых платежей и совершать покупки. Владельцы Т2 карты смогут получать кэшбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Выпуск карты занимает несколько кликов в мобильном приложении. Сейчас она доступна в 11 регионах, но скоро появится во всех городах присутствия Т2. Техническим партнером проекта выступает финтех компания Payjin.

сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко без заменителей молочного жира 3,2%, 1 литр, 69 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чувствуем только боль. Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прикупила пуховик Вахара я, и хожу такая офигенная.
2: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах Ахара.
3: Нижний Тагил не Сахара.
2: Одевайтесь в Ахара.
4: ТРП Депо и проспект Ленина 62.
1: Офигенная.
5: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
6: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик-шоу Мир Джуманджи».
7: Не пропустите розыгрыш билетов на «Эко-радио». С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год. 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
8: А где все наши сотрудники?
9: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С начала реализации федерального проекта «Чистый воздух» объем вредных выбросов в атмосферу Нижнего Тагила уменьшился на 23 тысячи тонн. Это на 17% ниже уровня 2017 года. Предварительные итоги программы подвели в Министерстве природных ресурсов Свердловской области, сообщает областная газета. Завершение проекта в Нижнем Тагиле, который является единственным городом-участником программы в регионе, запланировано до конца этого года. За время его реализации промышленные предприятия города модернизировали оборудование, перестраивали производственные процессы, внедряли современные системы очистки. Торжественная закладка аллеи народного единства состоялась в Преображенском парке Екатеринбурга в рамках Международного фестиваля молодежи, сообщили в Департаменте информационной политики региона. Участники фестиваля вместе с жителями города высадили 34 саженца ивы. В акции приняли участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют 10 тысяч молодых людей из 191 страны. Серую зарплату получают 9% россиян, показал опрос ВЦИОМ. За 20 лет этот показатель снизился в два раза. Опрос не обнаружил значительных различий по возрасту, полу или профессии среди тех, кто получает зарплату в конверте. Но люди, работающие в частном секторе, сталкиваются с такой практикой чаще. Люди с низким доходом также чаще говорят о неофициальной зарплате. Сокращение серой зоны связано с изменениями в законодательстве и налоговом регулировании. Футбольная команда «Урал» в рамках очередного раунда первой лиги играла на выезде с ярославским «Шинником». Сначала соперники присматривались друг к другу и слишком осторожничали. В конце матча они обменялись забитыми мячами. Итог – ничья 1-1. В следующем туре первой лиги «Урал» встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком». Встреча состоится 18 сентября. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто». Не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+. Комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: АК проверено друзьями.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 сентября будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра опустится до плюс 14 градусов.

Космом на поезд, скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустил на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Гаргона. Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Добрый вечер. Это совместный проект телекомпании «Телекон и Экорадио. Здоровое мнение» в студии Полина Бажова. 17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов. И сегодня мы как раз-таки решили поговорить об этой теме. У нас в студии Константин Олегович Нечаев, главный врач Нижнетагильской областной больницы. Константин Олегович, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Давайте сначала раскроем вот это понятие «безопасность пациента». Что оно в себя включает?
2: Безопасность пациента – это правила, те, которые должен соблюдать пациент во время нахождения в лечебном учреждении, а также когда он проходит какие-то лечения, профилактические мероприятия, сдает анализы. Этот термин введен не так давно, и, в общем-то, сейчас ему уделяется очень большое значение.
1: Почему как раз-таки?
2: Значение в том, что качество лечения, качество профилактических мероприятий напрямую зависит, а также качество жизни последующее, если человек чем-то болеет, напрямую зависит от этой безопасности. Ну, например, сейчас у нас осуществляется большой-большой проект ведомственный в Министерстве здравоохранения, который связан с менеджментом качества.
1: Угу.
2: Также второй проект – это поликлиника-перезагрузка. Те вопросы, которые перед этим проектом ставятся, это один из важнейших вопросов, это, конечно же, вот эта безопасность пациента.
1: Угу.
2: То есть там большой блок вопросов. Мы создаем определенные у себя в лечебных учреждениях группы, которые занимаются блоками именно безопасности пациента. Потому что, казалось бы, даже идентификация личности пациента на то, что как бы, ну, мы всегда особо внимания не уделяли, оно имеет большое значение. Ну, например, пациента подают в операционную, пациент уже спит, во время наркоза находится, и мы должны четко понимать, какого пациента подали, на какую операцию подали, для того, чтобы избежать вот таких фатальных ошибок. Ну, потому что мы, человеческий фактор, сами понимаете, вдруг какого-то пациента подадут в операционную не того. Ну, и это вот большой-большой, ну, это я один из примеров привел. Есть еще и фармацевтическая безопасность, когда мы риски того, что, допустим, препарат, который назначен пациенту, будет именно тот, а из-за какого-то человеческого фактора пациенту будет введен, допустим, другой препарат. Это очень редкие такие явления, когда возникает вот такая путаница. Ну, такие явления в истории медицины есть, и даже если это вероятность 1 на 1 000 000, мы должны ее учитывать, потому что это очень важно для пациента. Что касается самого пациента, что такое безопасность для пациента? Так скажем, определенные правила, которые пациент должен соблюдать.
1: Угу.
2: Например, пациент явился к врачу. Очень важно, чтобы врач получил полную информацию о пациенте. То есть те препараты, которые он уже сейчас принимает. Возможно, у него есть, он принимает какие-то витамины, биологически активные добавки.
1: То есть об этом тоже важно сообщать? Казалось бы, это же не препараты, ну, такие медицинские.
2: Это, да, это очень важно, потому что часть вот этих биологически активных добавок, витаминов, они...

0: и могут взаимодействовать с теми препаратами, которые назначит доктор.
1: Угу.
0: И вот это взаимодействие может негативно сказаться на результате лечения, либо иметь какие-то побочные явления.
1: Угу.
0: Второе, что важно, если доктор выставил какой-то диагноз пациенту, очень важно, чтобы пациент понимал, что это за диагноз.
1: Угу.
0: Вот сейчас есть определенная группа заболеваний, которые, ну, являются бичом, да, нашего населения. Это, например, гипертоническая болезнь, тот же сахарный диабет. Вот эти заболевания, они абсолютно сейчас контролируемы.
1: Угу.
0: Но важно понимать, что для того, чтобы эти заболевания контролировать, чтобы они дальше не прогрессировали, пациент должен определенных правил придерживаться, в том числе не только в приеме, да, медикаментов, но и режима того, который назначит доктор.
1: Режима и вообще, в принципе, поменять образ жизни, да?
0: Да, и в том числе и своего mm-hmm. образа жизни. Вот эти вопросы, когда пациент обращается к доктору, необходимо с доктором очень тщательно проговорить.
1: Чаще всего пациент волнуется, переживает, стесняется задать какие-то вопросы, потому что понимает, что время займет и так далее.
0: Ну, это на самом деле, да, такой серьезный фактор, что и пациент стесняется, и зачастую, что и доктор что-то, допустим, там проговорить забыл. Ну, здесь важна вот эта именно комплаентность, терапевтическое сотрудничество, которое должен пациент и врач достигнуть совместно. То есть, если доктор чего-то упустил или для пациента что-то непонятно, доктор как-то выразился не совсем понятно для пациента, важно доктора переспросить. Но большое значение имеет, конечно, и вежливое отношение друг к другу. Зачастую мы видим, что пациенты тоже не всегда вежливо, да, относятся к доктору. Ну, я понимаю, почему. То есть это наши внутренние вопросы. Ну, и поэтому хочется как бы и заодно и поблагодарить тех пациентов, которые неравнодушны, которые к нам обращаются, пишут обращения как раз вот по этим вопросам. Мы каждый раз все обращения, жалобы пациентов прорабатываем. Для нас это, по большому счету, такой бесплатный аудит,
1: mm-hmm.
0: который наши пациенты проводят и позволяют нам улучшить качество медицинской помощи, улучшить какие-то как раз моменты пребывания комфортного пациента в лечебном учреждении. Ну и просто, чтобы лечение превращалось, обращение за медицинской помощью, лечение превращалось в комфортное, достаточно такое, ну, в комфортное, да, в комфортное.
1: Да, насколько это возможно.
0: Насколько это возможно, да, а не то, что когда и это является сплошным там каким-то нервным потрясением для пациента. И вот эти моменты, они, да, очень важны. Поэтому еще раз говорю, поблагодарю этих пациентов, те, кто неравнодушны, кто обращается, кто имеет терпение. Безусловно, мы сейчас делаем очень много для того, чтобы наша медицина поменялась.
1: Угу.
0: Если в какие-то недалекие времена направление нашей медицины было профилактическое, то есть мы старались выявить на ранних стадиях заболевания и с профилактической целью оказать какое-то лечебное воздействие на эти заболевания. Ну, например, при профосмотре выявлена грыжа у пациента. Для того, чтобы эта грыжа в дальнейшем не росла, не вызвала какой-то дискомфорт у пациента, все более-более нарастает, потому что грыжа увеличивается всегда в размерах, всегда прогрессирует, не вызывала каких-то серьезных осложнений, мы этого пациента направляли на плановую операцию, пациент оперировался, это заболевание, да, удаляли, и, в общем-то, пациент становился здоровым. Сейчас направление медицины – это проактивное. То есть мы должны выявлять уже не сами заболевания, а риски возникновения этих заболеваний. Вот это тоже напрямую связано с безопасностью пациента, когда пациент, наблюдая за собой, выявляет у себя какие-то непривычные состояния, какие-то симптомы, которых раньше не было. Вот такие моменты необходимо, конечно же, сразу же обращаться к врачу.
1: Константин Олегович, продолжим разговор буквально через несколько минут, ну а прямо сейчас небольшая пауза.
2: Экорадио. Реклама.
3: Сом строит, а дом украшает. Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки от 1000 рублей в магазинах мебельного центра «Дом» и строительного гипермаркета «Сом» в Нижнем Тагиле. И получайте гарантированные подарки каждое воскресенье. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте depo.nt.ru. Акция с 15 сентября по 15 ноября 2026 года.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: «Здоровое мнение». Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Я напоминаю, что вы слушаете Эко-радио. Это проект «Здоровое мнение». Сегодня мы говорим о безопасности пациентов. И в этом году даже выбрана особая тема «Безопасная медицинская помощь при неинфекционных заболеваниях». У нас в студии, напомню, Константин Олегович Нечаев, главный врач Нижнетагильской областной больницы. Константин Олегович, а как выявить риски вот этих вот серьезных заболеваний?
2: По большому счету сейчас направление медицины – это проактивное, то есть как раз выявление рисков. Почему важно выявить риски у пациента? Потому что самая главная сейчас основная причина смертности нашего населения – это, конечно же, хронические вот эти неинфекционные заболевания.
1: Можете обозначить, что какие заболевания к ним относятся?
2: Ну, это заболевания, в первую очередь, это заболевания сердечно-сосудистой системы. Это прямо самый большой блок, который вот этот вклад в смертность несет. То есть у нас большинство людей страдают именно сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это заболевания эндокринных органов, это сахарный диабет в первую очередь. Это заболевания органов дыхания, хронические хобл, хронические бронхиты, астматические различные состояния. Ну и это онкология, безусловно.
1: Угу.
2: Поэтому очень важно для снижения смертности, а это наша основная сейчас задача, то есть наша задача, вообще медицина, наша цель – это снижение смертности населения, достижение вот этого здорового долголетия, когда человек достигает уже достаточно такого, так скажем, зрелого возраста, я бы даже сказал, пожилого возраста, но при этом он здоров. Такое тоже может быть.
1: Такое возможно.
2: Да, это возможно. И, в общем-то, мы можем мы видим таких людей, когда, допустим, человек в 70 лет, в 75 лет не имеет вообще никаких заболеваний. Такие люди тоже есть. Вот, и это наша цель. То есть наше общество должно оздоровиться, наше общество должно долго жить, наше общество должно не просто долго жить, оно должно жить так, чтобы не заниматься бесконечными какими-то ограничениями, лечениями, вести именно вот активную

0: здоровую жизнь. Это возможно. Для этого мы и стараемся выявить риски вот этих возникновений заболеваний. То есть, когда мы выявили риски, соответственно, мы можем на эти риски уже воздействовать и не допустить либо отсрочить возникновение уже самого заболевания. Ну, например, того же сахарного диабета.
1: Какие есть инструменты, чтобы выявить?
0: В настоящее время самый главный инструмент для выявления рисков – это, конечно же, наши профилактические мероприятия, которые проводятся активно в амбулаторной сети, то есть диспансеризация населения, диспансерное наблюдение. Что такое диспансеризация? Когда абсолютно себя считающий здоровый человек проходит определенные тесты. Ну, например, окружность талии, состояние глазного дна, кожные покровы, цифры артериального давления, пульса, какие-то анализы, которые человек сдает, позволяют доктору как раз выявить вот эти риски возникновения заболевания, то есть какие-то еще, так скажем, субклинические, то есть те состояния, которые еще клинически никак не проявились, но уже на каком-то, так скажем, при инструментальном исследовании, при использовании лабораторных методов, мы эти риски уже можем на них обратить внимание. Плюс большое значение имеет заполнение анкет, при которых выявляются какие-то вредные привычки. Например, ну, то же самое, да, пресловутое курение, ожирение, да, но это уже не анкета, это уже как бы объективный такой статус у пациента. И когда вот эти состояния у пациента выявлены, есть другие инструменты. Например, сейчас активно во всех наших поликлиниках проводятся школы здоровья. Есть школы здоровья, которые, допустим, позволяют человеку бросить курить. Есть школы здоровья, когда у человека уже есть заболевания, например, та же гипертоническая болезнь, сахарный диабет, прочие заболевания. На школах здоровья доктора объясняют человеку, что это за заболевание, каким образом с ним можно жить, как правильно лечиться, как правильно принимать медикаменты. И вот это имеет огромное значение как раз для того, о чем мы говорили, да, то есть мы профилактируем возникновение заболеваний, которые, например, связаны с вредными нашими привычками, с образом жизни, ну, тоже ожирение, да, либо курение. И если у нас эти заболевания уже появились, вот это как раз, возвращаясь к безопасности пациента, как раз, по большому счету, школа здоровья позволяет человеку при этом заболевании вести безопасный образ жизни.
1: То есть это диспансеризация и школа здоровья.
0: Безусловно, да. Для пациентов это бесплатно, абсолютно услуги. Мы приглашаем всех пациентов пройти вот эти профилактические мероприятия, школу здоровья. Каждая поликлиника готова. Больше того, даже вот сейчас мы школу здоровья проводим даже в стационаре. Например, пациент у нас может лежать в хирургическом отделении, мы у него выявляем гипертоническую болезнь и приглашаем этого человека пройти школу здоровья. Человек, не отрываясь, так сказать, не тратя свое время, все равно он находится на стационарном лечении, он имеет возможность пройти эту школу здоровья, научиться жить со своим вот этим заболеванием.
1: Я напоминаю, что вы слушаете Экорадио, это проект «Здоровое мнение».

0: «Здоровое мнение». Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Вы слушаете «Экорадио», это проект «Здоровое мнение». Сегодня у нас в студии Константин Олегович Нечаев, главный врач Нижнетагильской областной больницы, и мы говорим о безопасности пациентов. Когда говоришь о безопасности пациентов, представляешь медучреждение, врачей, да, какие-то процедуры, но вообще безопасность начинается еще дома. Да, вот на какие симптомы, на какие особенности пациенту стоит обратить внимание, что нужно срочно обращаться к врачу, и как сейчас пациенты осознаны, сразу же обращаются или все-таки до сих пор затягивают?
2: Конечно, безусловно, что если у человека возникает какое-то острое состояние, какая-то сильная боль, либо какие-то, не знаю, там, потеря сознания, какие-то такие вещи, конечно же, пациент, безусловно, сразу же обращается, как правило, к доктору. И большая часть наших пациентов сразу же обращается к доктору, то есть вызывает скорую помощь, либо пациент записывается на прием к врачу. Ну, стоит, конечно, обращать внимание на какие-то микросимптомы. Ну, например, человек вдруг стал худеть ни с того ни с сего, либо у человека, наоборот, набирать вес, либо появился какой-то утренний кашель у человека. Появились какие-то изменения, связанные, допустим, с пищеварением. Безусловно, вот такие микросимптомы, не стоит их игнорировать и считать, что это само пройдет. Да, вот эти моменты, которые я перечислил, это необходимо сразу же тоже обратиться к врачу. То есть можно просто даже прийти на диспансеризацию ту же самую и записаться просто на прием к своему доктору и это проговорить, насколько это нормально, да, то есть есть же физиологические состояния, когда человек, допустим, ну, похудел, может быть, это даже для кого-то и хорошо.
1: И радость, да.
2: И радость, да, но лучше с доктором эти вещи обговорить, тем более, когда это похудание, похудение, снижение массы тела, оно не связано, человек к этому не стремился, это
1: не
2: как бы,
1: образ
2: да,
1: жизни.
2: Да, само, да, допустим, пропал аппетит вдруг резко, снизилась там острота зрения, то есть вот эти моменты, да, на них нужно, конечно же, безусловно, обращать внимание и идти к врачу. Важно, чтобы врач и пациент во время какого-то лечения, обследования были одной командой. Безусловно, врач отвечает за профессионализм, отвечает за качество медицинской помощи, за профессионализм этой оказанной медицинской помощи. Но пациент, соответственно, тоже несет ответственность. Для чего? Почему он несет ответственность? Потому что важно и выполнять именно рекомендации врача. Важно понять, чем человек болеет, да, что у него за заболевание, как с этим заболеванием жить. Особенно это касается вот этих хронических неинфекционных заболеваний. Потому что, конечно же, хронические неинфекционные заболевания – те заболевания, которые нам на всю жизнь. Да, то есть они, если появились, если мы, они у нас возникли, то мы будем с ними жить. И важно с ними жить так, чтобы эти заболевания не прогрессировали, чтобы эти заболевания были под контролем. И вот здесь важна вот эта именно команда, да, то есть

понимание, что врач и пациент – это одна команда, которая, по большому счету, у которых цель одна. Mm-hmm. То есть врачу важно, чтобы пациент был здоров, да, соответственно, пациенту это тоже очень важно, чтобы он тоже был здоров, ну или свои заболевания вот эти контролировал.

0: очень много препаратов, которые государство пациентам, допустим, с инвалидностью при определенных каких-то заболеваниях предоставляет как в качестве льготного лекарственного обеспечения, то есть не за счет пациента. Mm-hmm. Ну, например, вот несколько лет пациент получает медикаменты, если бесплатные медикаменты, если он перенес так называемые, мы это называем острые сосудистые события, то есть это инфаркт миокарда, инсульт. Пациент получает эти препараты, принимает, но срок получения вот этих бесплатных медикаментов, он ограничен. То есть проходит время, человек принимает, получает эти медикаменты, и когда-то настает тот момент, когда вот это льготное лекарственное обеспечение заканчивается, то есть госгарантии заканчиваются, пациента его перестают предоставляться ему вот эти лекарственные препараты. И большинство людей, ну, считают, что раз государство мне больше эти препараты не предоставляет, значит, я могу их больше не принимать, тем более чувствую себя хорошо. На самом деле это не так. То есть вот перед тем, как закончится период вот этого льготного лекарственного обеспечения, безусловно, нужно сходить к врачу и с ним посоветоваться. Потому что, как показывает жизнь, если человек перенес вот эти сосудистые события, острые сосудистые события, лечение он должен продолжать всю свою жизнь. Может быть, доктор поменяет, да, эти препараты. То есть нужно обсудить с доктором, какие препараты ему оставить, может быть, эти препараты заменить на что-то. Ну, бывает такое, что для пациента те препараты, которые, допустим, государство предоставляло, ну, так скажем, ну, дороги, да, слишком они имеют высокую стоимость. Ну, стоит сходить к доктору, доктор, конечно же, подберет в том числе и препараты, которые имеют меньшую стоимость, но не менее эффективны. А тем более уж, когда человек просто взял, допустим, ему назначили лечение, он сам его отменил, либо он где-то прочитал в интернете, что есть более эффективный препарат, и, не посоветовавшись доктору, вот эту схему лечения поменял. Либо очень часто у нас бывает, что мы встречаемся с какой-то компанией и очень часто обсуждаем здоровье, и вот кто-то из знакомых говорит: да, господи, что вам там назначили? Вот мне назначили, так вот такой хороший
1: я
0: препарат,
1: вот принимаю,
0: профессор.
1: Это мне нравится.
0: Да, и он мне так хорошо помогает, и пациенты зачастую такие: ну ладно, давайте
1: начнем.
0: Да, да, попробуем. То есть никто ведь не запрещает с доктором обсудить это, да, то есть ну, надо подойти к доктору, обсудить, сказать: вот можно я вот, допустим, мне посоветую, или что вот препарат более эффективный, может быть, вы мне его назначите. Ну и доктор, естественно, оценит состояние здоровья пациента, стадии заболевания и прочее. И, возможно, и этот препарат посоветует. Возможно, он скажет, что этот препарат вообще не подходит.
1: Вы слушаете «Экорадио», это проект «Здоровое мнение». Прямо сейчас небольшая пауза.
2: «Экорадио», реклама.
3: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур», отдел «Эти дети». Адрес: Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
2: Стиль, динамика, технологии. Все это в «Джетур Дэшинг». Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер «Джетур Дэшинг» создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в «Асмото Тагил». И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour «Асмото Тагил». Свердловское шоссе 43. Нижний Тагил. Акции с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе правил проведения, количестве подарков, сроках, месте графика получения в «Асмото Тагил».
4: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах «Ахара» скидка 20% на второе изделие в чеке.
6: Нижний Тагил не «Сахара».
5: Скидка 20% до 20 сентября в «Ахара».
7: ТРП «Депо» и проспект Ленина, 62.
8: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте, порядке получения у консультантов магазина.
9: Покупайте выгодно в «Светофоре». Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
10: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Over».

0: «Здоровое мнение». Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Вы слушаете «Экорадио», это проект «Здоровое мнение». Сегодня у нас в студии Константин Олегович Нечаев, главный врач Нижнетагильской областной больницы, и мы говорим о безопасности пациентов. Но вот почему опасно самостоятельно прерывать прием препаратов и почему самостоятельно опасно менять вообще препараты, назначать себе?
2: Ну, допустим, если мы говорим сейчас о, опять же, хронических неинфекционных заболеваниях, например, препараты, которые снижают артериальное давление, гипертоническая болезнь, ну, очень распространенное заболевание, препарат, существуют определенные схемы назначения препаратов при различных стадиях гипертонической болезни. И почему мы вообще должны эти препараты принимать? Нам нельзя допускать, чтобы артериальное давление превышало каких-то критических цифр. Mm-hmm. Если, допустим, схема лечения изменена самим пациентом, либо препарат вовсе отменен, соответственно, может возникнуть такое состояние, когда артериальное давление достигнет каких-то критических цифр, и что может произойти? Например, инсульт.
1: Mm-hmm.
2: Инсульт – это уже то состояние, которое, ну, мы должны тщательно... Вся наша тема разговора, да, это то состояние, которое мы должны тщательно избегать.
1: Угу.
2: Контролировать, работать с рисками, да, лечить вот эти наши хронические неинфекционные заболевания. Именно это профилактика вот этих осложнений, которые могут возникнуть у человека. Инсульт – это страшное осложнение, страшное состояние. Безусловно, вот такое несоблюдение рекомендаций врача. Мы это, кстати говоря, видим, доктора, когда пациент доставляется в лечебное учреждение с инсультом, и при сборе анамнеза выясняется, что, допустим, он что-то вот каким-то образом внес изменения самостоятельно в схему лечения, либо, допустим, перестал принимать препараты. И так далее. То есть, ну, это очень часто то, что наши доктора как бы отмечают. Поэтому важно, очень важно, чтобы вот эти вещи, самолечение, мнение других людей не учитывалось, да, при лечении заболевания.
1: Все именно, обсуждалось,
2: да,
1: со специалистом.
2: Именно, да, с профессионалом. Ну, в данном случае это, конечно, с лечащим доктором.
1: В завершении нашего разговора выделите три главных правила для безопасности пациента.
2: Ну, самое главное правило – это, конечно же, ведение здорового образа жизни, борьба с вредными привычками, зависимостями, соблюдение режима дня, отдыха. Второе правило – это прохождение, да, профилактических осмотров, различных мероприятий, о том, что мы говорили, диспансеризация.
1: Mm-hmm.
2: Третье правило – если все-таки у человека выявлена хроническая

0: инфекционных заболеваний – это строго следовать рекомендациям врача, соблюдать правила безопасности пациента при данном заболевании.
1: Константин Олегович, спасибо вам большое за ценную информацию, за интересный разговор. Я напоминаю, что это была программа «Здоровое мнение». С вами была Полина Бажова. Я желаю всем приятного вечера и, конечно же, я желаю всем здоровья.
2: Экорадио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
3: Категория 0+. 2026 год.
4: Прикупила пуховик Вахара я и хожу такая офигенная.
5: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах Ахара.
6: Нижний Тагил не Сахара.
5: Одевайтесь в Ахара.
7: ТРП Депо и проспект Ленина 62.
4: Офигенная.
8: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 выпустил виртуальную карту платежной системы МИР. С ее помощью можно оплачивать связь со скидкой 30%, переводить деньги в любые банки через систему быстрых платежей и совершать покупки. Владельцы Т2 карты смогут получать кэшбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Выпуск карты занимает несколько кликов в мобильном приложении. Сейчас она доступна в 11 регионах, но скоро появится во всех городах присутствия Т2. Техническим партнером проекта выступает финтех-компания Payjin.

0: на Среднем Урале 18 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С начала реализации федерального проекта «Чистый воздух. Объем вредных выбросов в атмосферу Нижнего Тагила»

0: Уменьшился на 23 тысячи тонн. Это на 17% ниже уровня 2017 года. Предварительные итоги программы подвели в Министерстве природных ресурсов Свердловской области, сообщает областная газета. Завершение проекта в Нижнем Тагиле, который является единственным городом-участником программы в регионе, запланировано до конца этого года. За время его реализации промышленные предприятия города модернизировали оборудование, перестраивали производственные процессы, внедряли современные системы очистки. Отлов бездомных животных в Нижнем Тагиле возобновится в конце сентября после шестимесячной паузы. Решать собачий вопрос теперь будет муниципальная служба отлова на базе Тагилдорстроя. Она заняла площади приюта «Добрые руки НТ», попавшего в список недобросовестных подрядчиков. Тагилдорстрой обосновался на площади питомника на улице Фестивальная. В его распоряжении теперь более 3000 квадратных метров муниципальной земли с вольерами и площадкой для выгула, операционной, послеоперационными боксами, кабинетами ветеринара, фармацевтическим складом. Обновленный питомник готов принять до 150 собак. Торжественная закладка Аллеи народного единства состоялась в Преображенском парке Екатеринбурга в рамках Международного фестиваля молодежи, сообщили в Департаменте информационной политики региона. Участники фестиваля вместе с жителями города высадили 34 саженца ивы. В акции приняли участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют 10 тысяч молодых людей из 191 страны. Тепло еще порадует жителей Свердловской области, но для начала придется пережить небольшой период дождей. О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики Уралгидромедцентра. Сейчас в сторону Среднего Урала движется циклон из Поволжья. Вечером 16 сентября дожди прольются на западе региона, а 17-го уже по всей Свердловской области. Но атмосферный фронт быстро покинет пределы нашего региона, и с пятницы установится преимущественно сухая погода. Она сохранится в выходные и продержится в первые дни следующей недели. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 сентября будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра опустится до плюс 14 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн. Турбированный двигатель. Интеллектуальная помощь.

0: Памятники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Теннет Т7 от 2 миллионов 45 тысяч рублей. Официальный дилер Теннет. Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Сыробогатов. Ванночка 400 граммов 189 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения, уточните у продавцов результатов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе 43, акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
4: Стиль, динамика, технологии – все это в «Jetour Dashing». Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер Jetour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый Jetour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в «Осмото Тагил». И каска в подарок. Официальный дилер Jetour «Осмото Тагил». Свердловское шоссе 43. Нижний Тагил. Акции с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе правил проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в «Осмото Тагил».
5: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
6: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной. Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гальянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе 68, строение 2.
7: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 выпустил виртуальную карту платежной системы МИР. С ее помощью можно оплачивать связь со скидкой 30%, переводить деньги в любые банки через систему быстрых платежей и совершать покупки. Владельцы Т2 карты смогут получать кэшбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Выпуск карты занимает несколько кликов в мобильном приложении. Сейчас она доступна в 11 регионах, но скоро появится во всех городах присутствия Т2. Техническим партнером проекта выступает финтех-компания Pagent.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Это радио. Реклама.
1: Стиль, динамика, технологии. Все это в G-Tour Dashing. Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер G-Tour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в Осмото Тагил. И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour Осмото Тагил. Свердловское шоссе 43. Нижний Тагил. Акция с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе правил проведения, количестве подарков, сроках, месте проекта включения в Осмото Тагил.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Как продать квартиру так, чтобы было и быстро, и выгодно? Доверьте это агентству недвижимости «Жилфонд». Плюс бесплатная помощь во всем остальном. Подбор новостройки в любом городе, одобрение ипотеки, проверка документов, а до конца октября страхование гражданской ответственности в подарок. Агентство недвижимости «Жилфонд», Нижний Тагил, Ленина, 23, телефон 96 17 17. 96 17 17. Акция с 15 сентября по 31 октября 2026 года. Подробности уточняйте по телефону 96 17 17.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации,

0: поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С начала реализации федерального проекта «Чистый воздух» объем вредных выбросов в атмосферу Нижнего Тагила уменьшился на 23 тысячи тонн. Это на 17% ниже уровня 2017 года. Предварительные итоги программы подвели в Министерстве природных ресурсов Свердловской области, сообщает областная газета. Завершение проекта в Нижнем Тагиле, который является единственным городом-участником программы в регионе, запланировано до конца этого года. За время его реализации промышленные предприятия города модернизировали оборудование, перестраивали производственные процессы, внедряли современные системы очистки.
2: Отлов бездомных животных в Нижнем Тагиле возобновится в конце сентября после шестимесячной паузы. Решать собачий вопрос теперь будет муниципальная служба отлова.

0: На базе Тагилдорстроя она заняла площади приюта «Добрые руки НТ», попавшего в список недобросовестных подрядчиков. Тагилдорстрой обосновался на площади питомника на улице Фестивальная. В его распоряжении теперь более 3000 квадратных метров муниципальной земли с вольерами и площадкой для выгула, операционной, послеоперационными боксами, кабинетами ветеринара, фармацевтическим складом. Обновленный питомник готов принять до 150 собак. Торжественная закладка аллеи народного единства состоялась в Преображенском парке Екатеринбурга в рамках Международного фестиваля молодежи, сообщили в Департаменте информационной политики региона. Участники фестиваля вместе с жителями города высадили 34 саженца ивы. В акции приняли участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют 10 тысяч молодых людей из 191 страны. Тепло еще порадует жителей Свердловской области, но для начала придется пережить небольшой период дождей. О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики Уралгидромедцентра. Сейчас в сторону Среднего Урала движется циклон из Поволжья. Вечером 16 сентября дожди прольются на западе региона, а 17-го уже по всей Свердловской области. Но атмосферный фронт быстро покинет пределы нашего региона, и с пятницы установится преимущественно сухая погода. Она сохранится в выходные и продержится в первые дни следующей недели. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 сентября будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра опустится до плюс 14 градусов.

0: Циркорадио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник. И получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте.

0: Эти бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2006 год.
1: Пройти обследование на современном рентген-аппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Париже, в нескольких шагах от Эйфелевой башни, открылся первый в городе бутик сливочного масла. Здесь представлены 30 сортов. От небольших семейных производителей из Британии, долины Луара и севера Франции. Владелец приглашает дегустировать масло не спеша. Маленький кусочек кладут на язык, дают ему растаять, и только потом чувствуется вкус. Бутик быстро стал популярным в соцсетях, и сюда приходят не только парижане, но и туристы. Масло продается в упаковках от 10 грамм до целого килограмма. Кстати, по данным французского Минсельхоза, каждый житель страны съедает около 8 килограммов масла в год. Это один из самых высоких показателей в мире. При этом уровень

0: Ожирение во Франции всего 14%. Видимо, французы знают секрет. Чтобы есть масло и не толстеть, нужно просто жить во Франции. А если нет такой возможности, хотя бы зайти в этот бутик. Румынский город Крайова превратился в сказочную вселенную. Здесь проходит фестиваль гигантских кукол, в котором участвует больше 150 артистов из 15 стран. В этом году тема – звездная пыль. И все вокруг напоминает космическое путешествие. Высота некоторых кукол достигает 5 метров. В программе – уличные театры, цирк, концерты и интерактивные представления. Фестиваль продлится 8 дней. Он рассчитан и на детей, и на взрослых. А еще организаторы собирают рюкзаки для детей из малообеспеченных семей. Так что праздник не только веселый, но и добрый. В Лос-Анджелесе готовится к открытию музей Джорджа Лукаса. Он построен на территории в 4 гектара, внутри 33 галереи, 2 кинотеатра, библиотека, ресторан и кафе. В одной из галерей разместили экспонаты из «Звездных войн», фигуры Дарта Вейдера, R2-D2 и C-3PO. Но музей не только о космосе. Здесь также представлены работы художников, комиксов, иллюстраторов и даже Бэнкси. В архиве Лукаса модели, эскизы, костюмы и реквизит. Создатели называют это нарративным искусством, историями, рассказанными через изобретения, от нескольких рисунков до современных комиксов. Так что теперь в Лос-Анджелесе будет не только Голливуд, но и место, где можно увидеть все, из чего он вырос, включая даже «Звездные войны», которые давно стали реальностью. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 выпустил виртуальную карту платежной системы МИР. С ее помощью можно оплачивать связь со скидкой 30%, переводить деньги в любые банки через систему быстрых платежей и совершать покупки. Владельцы Т2 карты смогут получать кэшбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Выпуск карты занимает несколько кликов в мобильном приложении. Сейчас она доступна в 11 регионах, но скоро появится во всех городах присутствия Т2. Техническим партнером проекта выступает финтех-компания Payjin.

0: Офигенная!
1: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах Ахара.
2: Нижний Тагил не Сахара.
1: Одевайтесь в Ахара.

0: Несом любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2006 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую
3: ложь.
2: Нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побежи. Ждай по будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
0: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: на Среднем Урале 20 часов. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С начала реализации федерального проекта «Чистый воздух» объем вредных выбросов в атмосферу Нижнего Тагила уменьшился на 23 тысячи тонн. Это на 17% ниже уровня 2017 года. Предварительные итоги программы подвели в Министерстве природных ресурсов Свердловской области, сообщает областная газета. Завершение проекта в Нижнем Тагиле, который является единственным городом-участником программы в регионе, запланировано до конца этого года. За время его реализации промышленные предприятия города модернизировали оборудование, перестраивали производственные процессы, внедряли современные системы очистки.
2: Отлов бездомных животных в Нижнем Тагиле возобновится в конце сентября после шестимесячной паузы. Решать собачий вопрос теперь будет муниципальная служба отлова на базе Тагилдорстроя. Она заняла площади приюта «Добрые руки НТ», попавшего в список недобросовестных подрядчиков. Тагилдорстрой обосновался на площади питомника на улице Фестивальная. В его распоряжении теперь более 3000 квадратных метров муниципальной земли с вольерами и площадкой для выгула, операционной, послеоперационными боксами, кабинетами ветеринара, фармацевтическим складом. Обновленный питомник готов принять до 150 собак.
1: Торжественная закладка аллеи народного единства состоялась в Преображенском парке Екатеринбурга в рамках международного фестиваля молодежи.

0: сообщили в департаменте информационной политики региона. Участники фестиваля вместе с жителями города высадили 34 саженца ивы. В акции приняли участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют 10 тысяч молодых людей из 191 страны. Тепло еще порадует жителей Свердловской области, но для начала придется пережить небольшой период дождей. О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики Уралгидромедцентра. Сейчас в сторону Среднего Урала движется циклон из Поволжья. Вечером 16 сентября дожди прольются на западе региона, а 17-го уже по всей Свердловской области. Но атмосферный фронт быстро покинет пределы нашего региона, и с пятницы установится преимущественно сухая погода. Она сохранится в выходные и продержится в первые дни следующей недели. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Акаме. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 сентября будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра опустится до плюс 14 градусов.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 выпустил виртуальную карту платежной системы МИР. С ее помощью можно оплачивать связь со скидкой 30%, переводить деньги в любые банки через систему быстрых платежей и совершать покупки. Владельцы Т2 карты смогут получать кэшбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Выпуск карты занимает несколько кликов в мобильном приложении. Сейчас она доступна в 11 регионах, но скоро появится во всех городах присутствия Т2. Техническим партнером проекта выступает финтех компания Pageant.

0: Покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: закупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Город затихает. Но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
4: Территория звука.
3: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

Alguma deles tem uma cama? Ich möchte das nicht.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

there.

Yeah.

Okay.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю,

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби.
1: Эко-радио.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.